назад. Обе виски, вся гропата и чубы, литры с эскулата. Если на баб белли андата, на бачату, но бачата.